0: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».